0: Каждую кило она правила.
1: Права на правила, каждую. Obrigada.
2: 94.7 Sintonia FM.
3: De segunda a sábado, tem Manhã da 94. Das 8 ao meio-dia.